0: 12 спасателей из Молдовы. Вместе с греческими коллегами они локализовали очаги и предотвратили распространение огня на населенные пункты. Миссия молдавских пожарных в Греции продолжается до 1 августа. Всего в составе первой группы находится 24 спасателя и 7 единиц техники. В Молдове изъяли контрабандные сигареты почти на 2 миллиона леев. Сотрудники отдела расследования экономических преступлений полиции Кишинева раскрыли незаконную схему продажи табачной продукции. На трассе Кишинев-Унгень правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружили более 1 миллиона сигарет без документов о происхождении. Также были изъяты другие материалы, важные для расследования. По делу проходит 7 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, которых подозревают в незаконной торговле табачными изделиями. Изъятая продукция будет направлена на экспертизу. Расследование продолжается. И о погоде. В Молдове в ближайшие 3 дня ожидается преимущественно теплая погода. В воскресенье местами возможны кратковременные слабые дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 11 до 17 градусов. Днем постепенно повысится с 23-28 градусов в пятницу до 28-33 градусов к воскресенью. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Строительство новой современной станции перегрузки мусора в столичном секторе Чакана выполнено примерно на 60%. Действующая формула определения отпускной цены производителя на лекарственные средства способствовала сокращению числа отечественных производителей. С 1 сентября знания учащихся 4 классов будут оцениваться с помощью оценок, а не характеристик успеваемости. Далее подробности. Работы по строительству новой современной станции перегрузки мусора с линии сортировки отходов в столичном секторе Чокана выполнены примерно на 60%. Проект реализуется в рамках муниципальной инициативы «Твердые отходы Кишинел». На сегодняшний день завершено строительство зданий, которые будут обслуживать комплекс, включая административный корпус, цех сортировочной станции, перегрузочную станцию, автомойку и ремонтную мастерскую. Кроме того, построены автомобильные весы для специализированной техники, противопожарные резервуары и инженерные сети. После завершения строительства сортировочного цеха будет установлена современная сортировочная линия, которая уже изготовлена и подготовлена к доставке в Кишинел. Она позволит эффективнее разделять материалы, пригодные для переработки, а также увеличить мощности по сортировке и переработке бытовых отходов. В Приморье столицы отмечают, что новая перегрузочная станция сортировочной линии является одной из крупнейших инвестиций в инфраструктуру управления бытовыми отходами, когда либо реализованных в муниципии. Объем инвестиций в этот этап проекта превышает 8 миллионов евро. Общая стоимость проекта «Твердые бытовые отходы Кишинел» составляет около 26 миллионов евро. Действующая формула определения отпускной цены производителя на лекарственные средства не всегда соответствует современным экономическим и геополитическим реалиям. В настоящее время цена рассчитывается на основе сравнения со странами, такими как Индия и Китай, где условия производства существенно отличаются от условий в Республике Молдова. Представители отрасли утверждают, что этот механизм за последние 3 десятилетия способствовал сокращению числа отечественных производителей лекарственных средств с 25 до всего 6. Председатель Ассоциации производителей лекарственных средств Георгий Апостол предлагает сравнивать цены с ценами в государствах-членах Европейского Союза, имеющих схожие объемы производства.
2: Говорим теперь о Румынии, Болгарии, Словакии, Литве, Греции.
1: Речь идет о Румынии, Болгарии, Словакии, Литве, Греции и других странах. По нашему мнению, было бы справедливо сравнивать отечественных производителей с учетом экономической и геополитической ситуации производителей стран, взятых за ориентир, особенно в контексте того, что недавно мы перенесли в национальное законодательство директиву Европейской комиссии, регулирующую сферу лекарственных средств. В последний раз формула была скорректирована в 2023 году. Министерство здравоохранения сообщает, что работает над новой методологией формирования цены. Проект будет обсужден с представителями деловой среды. Об этом заявила начальник управления политики в области лекарственных средств Министерства здравоохранения Марьяна Житару. Сейчас ведется работа над разработкой проекта, и как только у нас появится черновой вариант, который будет опубликован, все производители, безусловно, будут об этом уведомлены. Директор агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Юлиана Албо призывает к осторожности и подчеркивает, что любое изменение подхода к формированию цен производителей должно учитывать влияние на расходы граждан и государственный бюджет. Конечно, мы хотим обеспечить доступ к лекарствам. Нам необходимо найти баланс между экономическими и финансовыми интересами, но при этом не забывать о нагрузке на пациентов. Впереди нас ждет разработка моделей, и мы ожидаем ваши предложения, в частности, относительно методологии, которую вы хотите применить, чтобы провести соответствующее моделирование и оценить возможные последствия. Отметим, что за 30 лет количество отечественных производителей лекарственных средств сократилось с 25 до 6. Представители отрасли говорят, что у этого спада есть несколько причин, однако из основных факторов является неблагоприятная формула определения цены производителя. В настоящее время 6 производителей на фармацевтическом рынке Республики Молдова обеспечивают чуть более 8% государственного перечня лекарственных средств, то есть около 580 препаратов из общего числа более чем 6 тысяч зарегистрированных лекарств. Хотя этот сектор был объявлен стратегическим в 2020 году и получает финансовую поддержку государства, зависимость от импорта остается значительной. Несмотря на небольшой размер внутреннего рынка, отечественная фармацевтическая промышленность в значительной степени ориентирована на экспорт. Более 70% лекарственных средств, произведенных в стране, реализуются за рубежом. С 1 сентября учащиеся 4 классов будут оцениваться по предметам румынский язык и литература и математика с помощью оценок, а не характеристик успеваемости, как это происходило в последние годы. Это положение содержится в новой методологии оценивания в начальном образовании, утвержденной Министерством образования и исследований. Государственный секретарь Министерства образования и исследований Валентина Олару заявила, что новая методология предусматривает более ясную последовательную систему оценивания, которая лучше соответствует реальным потребностям учащихся и учителей. По ее словам, эти изменения облегчат переход в гимназию, где оценивание осуществляется исключительно посредством выставления оценок. Утверждение методологии предшествовал процесс апробации, проведенный в течение предыдущего учебного года. Оценивание с помощью оценок было протестировано в 268 учебных заведениях с преподаванием на румынском и русском языках. В городе Елабень продолжается строительство новой объездной дороги, которая позволит разгрузить центральную часть населенного пункта. В настоящее время работы находятся на этапе укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Местные власти рассчитывают ввести новую дорогу в эксплуатацию до октября. Новая трасса станет одним из инфраструктурных проектов, призванных снизить нагрузку на центральные магистрали города и улучшить организацию дорожного движения. Об этом сообщил примар города Елабинь Серджо Армашу на своей странице в социальной сети. Строительство финансируется правительством Республики Молдова через Национальное управление регионального и местного развития. Зарубежные новости. Зенитный ракетный комплекс, обслуживаемый греческими военнослужащими в Саудовской Аравии, в субботу перехватил 2 баллистические ракеты, запущенные из Йемена в направлении нефтеперерабатывающих заводов Янбу. Об этом агентство Reuters сообщили источники в сфере безопасности Греции. Служба гражданской обороны Саудовской Аравии объявила, что в Янбу экстренное предупреждение, призвав жителей соблюдать меры предосторожности в связи с угрозой ракетного удара. С 2021 года Греция разместила в Саудовской Аравии американский зенитный ракетный комплекс «Патриот», который обслуживается греческим военным персоналом. Это было сделано в рамках соглашения, направленного на защиту энергетической инфраструктуры королевства. Субботний перехват стал вторым случаем, когда греческие военнослужащие применили этот комплекс в реальных боевых условиях. Йеменские повстанцы хуситы в субботу взяли на себя ответственность за ракетный удар по юго-западу Саудовской Аравии, заявив, что атака стала ответом на удары Риада по находящемуся под их контролем портовому городу. В Испании из-за лесных пожаров уже 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома или получили распоряжение не выходить из дома, сообщает El Paz. Масштабные лесные пожары в окрестностях Мадрида и в провинции Авила к западу от столицы по последним данным привели к эвакуации или ограничению передвижения для 80 тысяч человек. Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям создает объединенное командование для участия в борьбе с обоими пожарами. Жители столичного региона в районах вокруг пожаров посоветовали не выходить из дома из-за плохого качества воздуха или же пользоваться респираторами. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 23-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Промо. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Бетков. Многоэтажный жилой дом «Еловинь» проходит процесс энергетической модернизации. В селе Вишневка Кантемирского района благодаря государственным инвестициям отремонтированы дороги и модернизирована школа. Кровля Национального театра имени Василия Александрович Белц проходит масштабную реконструкцию. Далее подробности. Двое сотрудников государственного предприятия «Молдатсов», задержанных в четверг по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением, получили по 30 суток предварительного ареста. В отношении третьего фигуранта суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток. Такое решение вынес сегодня Кишиневский суд сектор Чукана. По данным следствия, с 2024 года по настоящее время подозреваемые действия вопреки своим служебным обязанностям в личных интересах и в интересах третьих лиц причинили предприятию ущерб в особо крупных размерах. Прокуроры утверждают, что в ходе расследования были выявлены системные нарушения при управлении имуществом предприятия, а также при распоряжении его кадровыми и финансовыми ресурсами. Еще один многоквартирный жилой дом будет включен в программу энергетической модернизации в рамках Фонда энергоэффективности в жилом секторе Республики Молдова. Об этом сообщил министр энергетики Дрин Джунгиета на своей странице в социальной сети. По словам министра, это первый многоквартирный дом в городе Еловинь, который пройдет комплексную энергетическую модернизацию.
2: Am ajuns cu lucrările de eficiență energetică în sectorul rezidențial și la Яловень.
1: Работы по повышению энергоэффективности в жилом секторе дошли и до Яловень. Национальный центр по устойчивой энергетике, государственное учреждение, подведомственное министерство, подписывается Ассоциацией собственников многоквартирного дома в городе Яловень, расположенного на улице Александру Чилбун, договор на проведение работ по повышению энергоэффективности этого дома. Ожидается, что работы продлятся около 3 месяцев. Будет совершена теплоизоляция многоквартирного дома, утеплен цоколь здания, также выполнены работы, в том числе на техническом этаже, чтобы жильцы этого дома уже следующей зимой смогли воспользоваться результатами проекта по повышению энергоэффективности. После завершения работ ожидается, что потребление энергии в здании сократится примерно на 88%. Общий объем инвестиций составляет более 9 890 000 лиев, из которых 70% это безвозвратное финансирование по программе ФЕРМ, а 30% вклад Ассоциации собственников жилья. После завершения работ жители рассчитывают получить более комфортные квартиры, более стабильную температуру в зимний период и меньшие счета за электро- и теплоэнергию. Отметим, что государственная программа энергетической модернизации через Фонд энергоэффективности в жилом секторе Республики Молдова располагает бюджетом свыше 1 миллиарда 400 миллионов леев до 2027 года и предусматривает обновление как минимум 507 тысяч квадратных метров жилого фонда. Жители села Вишневка Кантемирского района получили более комфортные условия проживания, отремонтированные дороги и модернизированную школу благодаря государственным инвестициям в размере более 4 800 000 леев, выделенных в рамках национальных программ «Европейское село» и «Европа рядом». В рамках первого этапа программы «Европейское село» местная гимназия прошла комплексную термомодернизацию. Работы включали утепление стен, восстановление потолка и установку современных окон. Помимо улучшения условий обучения, проведенные работы позволили сократить потребление энергии более чем на 35%, значительно уменьшить расходы на отопление и создать основу для будущей модернизации котельной. Общее финансирование было обеспечено правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития. В настоящее время результатами этих устойчивых проектов пользуются около 1200 жителей села Вишневка, среди которых более 200 детей. Кровля Национального театра имени Василия Александрия в Белс проходит масштабную реконструкцию. Проект направлен на сохранение здания, памятника национального значения, а также на улучшение условий для сотрудников театра и зрителей. Рабочие полностью заменяют старую кровлю, и эта реконструкция стала возможной благодаря проекту, финансируемого из Национального фонда регионального развития, рассказала директор Белского национального театра Инна Илощук.
3: Necesitatea reparației capitale deja în 2026 era una vitală.
1: Необходимость проведения капитального ремонта в 2026 году была крайне важной, тем более, что проект был готов, и мы получили это финансирование. Был заключен трехсторонний договор между Агентством регионального развития «Север», Министерством культуры и Национальным театром как бенефициаром проекта. Ремонт был крайне необходим, поскольку все элементы отделки фойе уже были повреждены. Работы начались 16 марта. Надеемся, что они выйдут за рамки первоначального плана, рассчитанного на 11 месяцев, и завершим реконструкцию значительно раньше. Работа охватывает площадь более 4000 квадратных метров. Новая кровля сооружается на металлическом каркасе и выполняется из материалов, обеспечивающих лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также более высокую долговечность, пояснила специалист по реализации проектов Агентства регионального развития «Север» Вероника Савин.
4: Проекту приведе реконструкция тотала акуперишелуй актуал.
1: Проект предусматривает полную реконструкцию существующей кровли, точнее 5 ее крупных участков. По сути, полностью меняется сама концепция крыши. До сих пор использовалось мягкое битумное покрытие, которое уже исчерпало свой ресурс и стало причиной многочисленных проблем для здания. Сейчас ведется строительство совершенно новой крыши. Речь идет о кровле, выполненной из сэндвич-панелей, закрепленных на металлическом каркасе и водосточных желобов из ПВХ-мембраны. Общий объем инвестиций составляет около 12 миллионов леев, из которых 90% выделены из Национального фонда регионального развития, оставшаяся часть является вкладом театра. После завершения работ более 100 сотрудников и около 10 тысяч зрителей, ежегодно посещающих театр, смогут пользоваться более безопасными и комфортными условиями. Зарубежные новости. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года, заявил вице-премьер России Александр Новак. Дефицит бензина и дизеля возник в России после того, как ВСУ интенсифицировала атаки на НПЗ и хранилища топлива, передает BBC. Объемы экспорта бензина из России сравнительно невелики, сам по себе запрет на импорт не может компенсировать проблемы, которые создают атаки ВСУ на перерабатывающие предприятия, отмечали ранее эксперты. Италия осудила утренний обстрел России и Херсона, в результате которого вновь погибли люди и пострадало историческое здание, которое более 100 лет назад было итальянским консульством. Как сообщает «Европейская правда», заявление опубликовало посольство Италии в Украине. В посольстве отметили, что утренний российский обстрел Херсона привел к гибели одного человека, двое получили серьезные ранения, а также получило повреждение историческое здание, в котором в 1906-18 годах размещалось итальянское консульство. Посол Карло Формоза выразил соболезнования в связи с последствиями обстрела и подчеркнул, что Италия осуждает действия Российской Федерации, которые ежедневно приводят к гибели мирных жителей и разрушению культурного наследия. «Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении к справедливому и устойчивому миру», отметил посол. Председатель Европейского совета Антонио Кошта выразил солидарность с Румынией и румынскими гражданами после того, как воздушное пространство страны было нарушено двумя беспилотниками, которые были сбиты. В публикации в социальной сети Антонио Кошта отметил, что во второй раз за последние 24 часа воздушное пространство Румынии подверглось нарушению в результате проникновения беспилотных летательных аппаратов. Он поздравил румынские власти с быстрой и эффективной реакцией. 24 июля один беспилотник был сбит вблизи населенного пункта Падина в уезде Бузел, а сегодня другой беспилотник был уничтожен возле населенного пункта Свенто-Георги на небольшом расстоянии от границы с Украиной. Премьер-министр Франции Себастьен Лекарню заявил, что лесные пожары, бушующие на территории страны этим летом, достигли невиданного масштаба. Глава французского правительства в социальной сети заявил, что на данный момент из регионов, расположенных недалеко от Бордо, где вспыхнули лесные пожары, было эвакуировано более 141 тысячи человек. Он также указал, что принял решение мобилизовать все необходимые ресурсы. В частности, по словам Лекарню, более 500 военнослужащих уже задействованы на месте. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов, завтра днем ожидается плюс 23-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta. Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
5: Bună seara, dragi ascultători! Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale. În această seară vorbim despre curaj, despre creativitate, dar și puterea de a transforma o pasiune într-un adevărat hobby. Invitata emisiunii este conaționala noastră, Ana Ungurean, care din anul 2017 locuiește în Minneapolis, Statele Unite ale Americii, și care a învățat să-și construiască propria mică afacere cu baloane, cu heliu și diferite decoruri pentru evenimente. Dincolo de culori și decoruri, povestea Anii este despre perseverență, despre încredere și dorința ei de a demonstra că dizabilitatea nu poate opri un om să viseze și să creeze ceva frumos. În mediul online, Ana publică deseori imagini și videoclipuri din culisele muncii sale, inclusiv din procesul de realizare a acestor mici aranjamente a baloanelor cu heliu, acele decoruri frumoase care pot transforma evenimentele din viața noastră într-o experiență memorabilă. Bună seara, dragă Ana, și bun găsit în cadrul emisiunii noastre!
6: Salut, Mariana, și salut tuturor moldovenilor!
5: Ana, aș vrea să ne spui din ce localitate a Republicii Moldova vii și cum ai ajuns să locuiești de atâția ani deja în Statele Unite ale Americii.
6: Eu sunt din raionul Caușin, satul Tăpuz. Am făcut studiile la Chișinău, liceul și universitatea, 6 ani. Chișinău este orașul meu de suflet. Dacă îmi încele memorie, eram în anii de universitate, atunci când un promotor s-a apropiat de mine și m-a propus să aplic pentru un green card. Mi-a zis America.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Работы по строительству новой современной станции перегрузки мусора с линии сортировки отходов в столичном секторе Чокана выполнены примерно на 60%. Проект реализуется в рамках муниципальной инициативы «Твердые отходы Кишинел». На сегодняшний день завершено строительство зданий, которые будут обслуживать комплекс, включая административный корпус, цех сортировочной станции, перегрузочную станцию, автомойку и ремонтную мастерскую. Кроме того, построены автомобильные весы для специализированной техники, противопожарные резервуары и инженерные сети. После завершения строительства сортировочного цеха будет установлена современная сортировочная линия, которая уже изготовлена и подготовлена к доставке в Кишинел. Она позволит эффективнее разделять материалы, пригодные для переработки, а также увеличить мощности по сортировке и переработке бытовых отходов. В примарии столицы отмечают, что новая перегрузочная станция сортировочной линии является одной из крупнейших инвестиций в инфраструктуру управления бытовыми отходами, когда-либо реализованных в муниципии. Объем инвестиций в этот этап проекта превышает 8 миллионов евро. Общая стоимость проекта «Твердые бытовые отходы Кишинел» составляет около 26 миллионов евро. В городе Елабень продолжается строительство новой объездной дороги, которая позволит разгрузить центральную часть населенного пункта. В настоящее время работы находятся на этапе укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Местные власти рассчитывают ввести новую дорогу в эксплуатацию до октября. Новая трасса станет одним из инфраструктурных проектов, призванных снизить нагрузку на центральные магистрали города и улучшить организацию дорожного движения. Об этом сообщил примар города Елабень Серджо Армашу на своей странице в социальной сети. Строительство финансируется правительством Республики Молдова через Национальное управление регионального и местного развития. С 1 сентября учащиеся 4-х классов будут оцениваться по предметам румынский язык и литература и математика с помощью оценок, а не характеристик успеваемости, как это происходило в последние годы. Это положение содержится в новой методологии оценивания в начальном образовании, утвержденной Министерством образования и исследований. Государственный секретарь Министерства образования и исследований Валентина Олару заявила, что новая методология